0: Гуляй! Наши шпалины много надо, а не хат кормить.
1: Да без
0: на углебанию поставить,
1: птица без рашу порвать.